Чете, врочина дая ліжея мучи. Занесливо освежило со хладни мехурчки на валових радия.

я с пет бунтарски се дух. Мърз к тиру види мону, каж резаст уме круг. Я них дар начне дела, у самой скруха дрек. Мы чакте, паршу базлати средний век. Анта кратку с пет приде, тисти злати цайт. Не скрпте с новоруадье, сибам право найт. Сам се модернизиру, секирце нимам веч. Ma tudi